0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.